0: Когда душа поет.
1: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио Казак ФМ.
2: Ночь целовала день, расплескавшись по небу звезд.

Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: 104.9 FM в Ейске. Включай.
1: Как же люб он мне, этот белый свет.

0: по пути с Казак FM.
1: Всем привет! Я Дмитрий Прянов. Слушайте мои песни на радио Казак FM.

страстью тобой я пьян. Я тобою пьян, я больше не найду покоя. А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

0: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Эх, братцы, а не пора ли нам в путь дорогу? По пути с «Казак-ФМ».

0: беседа.
1: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях.

0: праці. 99,2 FM в Хадижинські. Уключай!
1: Привіт, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете «Казак FM». Я с радостью представляю свою новую песню «Семейный альбом». Приятного прослушивания и хорошего настроения!

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папа, а почему на улице жарко, а в холодильнике холодно?
3: Люди придумали холодильник, чтобы подольше сохранять продукты. Вот чтобы продукты не портились, и нужен холод.
0: А как холодильник его делает?
3: Холодильник – это сложный прибор. Он похож на дом, в котором живут дружные соседи. И перед каждым жильцом стоит особая задача. Главный из них – электромотор. Это он, кстати, урчит при работе и отвечает за то, чтобы в холодильнике всегда было холодно. В этом ему помогает терморегулятор. Он следит за температурой. Внутри нашего холодильника, например, всего плюс 4 градуса. И когда там устанавливается такая температура, терморегулятор останавливает мотор. А как только температура повышается, он снова его запускает.
0: Прямо командир какой-то.
3: Да, похож на командира. Но в холодильнике есть не только мотор и терморегулятор. Там по трубкам бежит хладагент.
0: Ой, агент? Секретный?
3: Нет, дочь, не секретный, но, тем не менее, невидимый. Хладагент — это специальное химическое вещество, которое собирает тепло. Вообще он жидкий, но когда нагревается, то превращается в газ. Так он и бегает по трубкам по кругу и постоянно меняет форму. То жидкость, то газ. Забирает тепло внутри и выводит его наружу.
0: Как все сложно. Я зато знаю, зачем холодильнику морозилка.
3: И зачем же?
0: Чтобы письма Деду Морозу туда прятать.
2: Папа знает.

0: Почему не зовешь?
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: А ви бачили, що це?
1: Что на черноморском диалекте означает слово «канопы»? Вот что предположили случайные прохожие.
0: Ты бач, як оно!
2: Ну, от конопли, может, отребья какие?
3: После пшеницы или конопли стажки делают канопы, а может быть и пенька, веревка.
4: Это сноп из конопли.
5: Мне кажется, что-нибудь для детей такие «у-тю-тю-тю-тю» канопы.
2: Это от конопли вот эти вот снопы, по-моему, вот канопы их.
6: Это когда яблок переел, тебя сыпет на лице. Эти штучки красненькие, канопы называются.
1: На самом деле канопами кубанцы называли обычные веснушки. В средние века считалось, что девушки с веснушками на лице – ведьмы. К счастью, сегодня все изменилось. Веснушки время от времени становятся модными. И мы не только восхищаемся красотой таких лиц, но и можем объяснить, как появились эти загадочные

0: 105.8 FM в Тбилисской. Включай.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

Zack FM. Zack FM.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи при выборе игрушки для ребенка берут ту, в которую хотят поиграть сами. Это наши соседи учатся в школе два раза. Первый раз сами, а второй, когда делают уроки с ребенком по всем предметам. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Баба,

0: Петрович,
1: да.
0: Как тебе этот новый сосед из 56-й квартиры?
1: Русланчик, пока я понял одно. По утрам он любит кофе с молотком.
0: С молоком, ты хотел сказать?
1: Нет, Русланчик, именно с молотком. Пойду ему дрелью что-нибудь просверлю.

0: Марина, а что такое? Я вижу, ты сегодня совсем не в настроении. Да. Поехали с Колькой разводиться. Не доехали. И шо так? Да, разругались.
1: Шутки, прибаутки. Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сейчас будет, внимание, сложный анекдот. Попробуйте разобраться. Если разобраться, он правда смешной. Жена говорит мужу: ты не любишь моих родственников. А муж ей на это отвечает: неправда. Я твою свекровь люблю гораздо больше, чем свою тещу. Поняли, да? Поняли?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Дорогие казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на казах.ру.

станции. 105.2 FM в Краснодаре. Включай. Казаки.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи опытным путем доказали, что одноразовая посуда вовсе не одноразовая. Это наши соседи, попав в травмпункт, просят врача сделать прикольную фотку, чтобы потом выложить ее у себя в соцсетях. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: перестать врать, что я не отвечала, потому что связи нет.
1: Шутки, прибаутки. Люба, братцы, 102.9 FM в Армавире.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папа, а если бревно будет большое-пребольшое, оно утонет?
3: Нина, каким бы большим ни было бревно, в воде оно не утонет. Секрет в том, что плотность дерева меньше плотности воды.
0: Это что, дерево легче воды получается?
3: Можно сказать и так. Плотность воды равна единице, а у дерева меньше. К тому же бревно имеет довольно простую геометрическую форму – цилиндр. И эта форма тоже помогает ему держаться на плаву. На самом деле вода – это довольно тяжелая материя. А дерево – материал пористый. Внутри у него много микроскопических каналов, которые поднимают воду и питательные вещества от корней из земли к ветвям. Но деревья, которые тонут, существуют. Их называют железными. У них прочная кора и очень твердая древесина. Лодка из такого дерева тут же пойдет на дно. Но из таких железных деревьев получается отличная крепкая мебель, которая прослужит больше 100 лет.
0: Пап, а как люди поняли, что из бревна можно лодки делать?
3: Они наблюдали за животными, которые во время наводнений забирались на плывущие бревна и деревья. Первобытные люди сообразили, что это отличный способ передвигаться по воде. Сначала они научились связывать между собой деревья. И так появилось первое в истории судно – плот. А потом уже и до лодки дело дошло.
0: Эх, жаль, что я не дерево. Не нужно было бы плавать учиться.
2: Папа знает.
4: Казак-ФМ.

0: Губыча.
1: На слова жены:
2: «Все, я ухожу от тебя».
1: Молодой муж начнет просить прощения.
3: Опытный муж молча переждет истерику. Ну а бывалый грустно скажет: «Эй, ты только обещаешь».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Здравствуйте! На радио Казак-ФМ начинается программа «Варенички по вашим письмам». В студии Виктория Никитюк. Напомню, ваши письма прилетают к нам на радиостанцию по адресу 350-020, город Краснодар, улица Северная, 279. На радио Казак-ФМ программа «Варенички по вашим письмам». Меня зовут Виктория Никитюк. Я желаю вам всего доброго и прекрасного настроения в нашей компании. В компании радио Казак-ФМ. Вот с какого поздравления начнем нашу программу. С днем рождения в нашей программе сегодня поздравляют любимых сестренок-двойняшек. Валентину Николаевну Микиш и Елену Николаевну Кучма. Дорогие наши именинницы, от всего сердца поздравляем вас с днем рождения. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, смехом и незабываемыми моментами. Желаем вам крепкого здоровья, исполнения заветных мечтаний и успехов во всех начинаниях. Пусть ваши пути всегда будут освещены счастьем и любовью. Рядом пусть будут верные друзья и родные. Вы наша гордость и радость. И мы счастливы, что вы есть в нашей жизни. Пусть все задуманное сбудется. Впереди будет множество ярких событий и достижений. С любовью и теплом, сестры Наталья и Галина, их семьи, многочисленные родные из Среднего Чилбаса и станицы Павловская. Дорогие именинницы, от души поздравляем вас. И ваша любимая певица Таисия Повалий продолжает программу.

0: Леночки на Казак ФМ.
1: С наступающим днем друзей! Татьяна Ламбарская поздравляет всех друзей на Казак ФМ. Пусть годы летят, пусть за окном весна меняется летом. Желаю, чтобы дружба наша не старела и не теряла той самой искорки, которая зажигается в наших сердцах. Пусть дружба у каждого остается крепкой и верной. Ведь это так важно знать, что в твоей жизни есть надежные друзья, опора и поддержка. Пусть всегда будут рядом те люди, которых смело можно назвать настоящими друзьями. Они разделят с нами радость и победу, не отвернутся в трудную минуту, будут всегда рядом. Без дружбы в этой жизни не прожить. Желаю ценить дружбу, это так важно. Крепкого здоровья, взаимопонимания всем. Шлю свой привет своим коллегам и друзьям по радиоэфиру. С уважением, Татьяна Ламбарская.
2: Проблемы, как всегда, опять нам жить мешают, упрямо досаждая суетой. А дружба всякий раз

0: штучки на Казак ФМ.
1: Зоя Леонтьевна Сокол, ваше письмо у меня в руках. Вы поздравляете дорогого брата Алексея Марченко с пожеланиями крепкого здоровья, любви, счастья и успехов во всем. Чтобы все хорошо было в жизни и никаких печалей. К этим поздравлениям присоединяются мама и сестра Лиана. Алексей, для вас этот музыкальный подарок. Поздравляем!

0: Штучки на Казак ФМ.
1: Это письмо в программу прислал Лютый Илюша. Он пишет: «Мне 9 лет, я учусь в 3 классе, но теперь уже в 4 перешел, да, Илья? Живу в станице Григорьевской. У меня есть сестричка Маечка, ей 5 лет. Прошу поздравить нашу прапрабабушку Машу, Марию Егоровну Леплявкину, с 98-летием. Желаем бабушке Маше крепкого здоровья, мирного неба, хорошего настроения. Пусть живет с нами долго-долго. И очень хотим, чтобы она послушала эту веселую песню группы Садко о сирене. Дорогой Илюша, я шлю вам огромный привет и вашей сестренке Маечке. А бабушке Марии Егоровне мы от радиостанции Казак ФМ пожелаем и крепкого здоровья, и бодрости, и желания просыпаться каждый день и жить еще долго-долго. С днем рождения! Надеюсь, вместе с Казак ФМ, дорогая Мария Егоровна, будем встречать и 100-летие ваше на любимой волне. С днем рождения!

0: Мамочки на Казак ФМ.
1: Нам пишет Зинаида Козырь. Она очень радуется, что ее частушки звучат в нашем эфире. Зинаида, когда частушки хорошие, мы всегда берем их в эфир, чтобы слышали все. Благодарим вас за ваше творчество. Вы пишете: «Я так люблю Казак ФМ и люблю вас, Виктория». Благодарю вас, моя дорогая радиослушательница. Такие строчки, они всегда дороги сердцу. Всему коллективу радиостанции Казак ФМ и всем радиослушателям вы от души желаете Божьей благодати, крепкого здоровья, ангела-хранителя и долгих лет. «Я верующий человек», пишете вы. «Хожу в храм. Молимся и за наших защитников. Пусть Бог их охраняет и сохранит. Дорогая Виктория, пусть в вашей программе прозвучит песня «Сокол». Дорогая моя Зинаида, я жду ваших писем в нашу программу «Варенички по вашим письмам». А кто еще ни разу не написал нам, повторю, пишите ваши письма от руки. Это так дорого для меня. Вот держу сейчас письмо от Зинаиды Козырь и чувствую энергетику этого письма. Для меня это так дорого. Пишите. 350-020. Город Краснодар. Улица Северная, 279. Казак ФМ. «Варенички по вашим письмам». Наша программа выходит в эфир только в выходные дни, в 12 и 18 часов. В выходные дни мы читаем ваши послания, которые заранее прилетают на радиостанцию.

0: Утречки на Казак ФМ.
1: Валентина Григорьевна Устюжанина из станицы Мингрельская передает привет всему коллективу радио «Казак ФМ» и всем радиослушателям. Привет всем тем, с кем я познакомилась благодаря нашему казачку и вареничкам по вашим письмам. Это для нас просто отдушина. Это не просто программа. Это ниточка связи с нашими друзьями. Приветы мои Валентине Андреевне Ивановой, Раисе Давыдовне Кудряшовой, Татьяне Ивановне Ломбарской, Веточке Сакуры, Валентине Степановне и всем-всем, кто меня знает. Ваша Валентина.

0: шуточки на Казак ФМ.
1: Пишет нам Антонина Григорьевна Деркач. В этом году мне исполнится 83 года, а моему любимому мужу в мае исполнилось 80. Мы познакомились в студенческие годы в поезде. Возвращались после праздников из Краснодара в Ростов на занятия. Виктор учился в РИСИ, а я в Институте народного хозяйства. На вокзале города Краснодар мы познакомились. Виктор был всегда джентльменом. Приходил на свидание с цветами. Помогал мне с дипломными чертежами. Наша свадьба состоялась 4 ноября 1967 года. В этом году нашему браку 59 лет. Семья у нас большая, дружная. Два сына, два внука и правнук. Мы с Виктором работники самой мирной профессии на земле – строители. Я работала на заводе «ЖБ-2», город Краснодар. Отработала 48 лет. У меня одна трудовая книжка на всю жизнь и одна запись. Жила на Украине. После 10 класса сестра моя старшая, она уже жила в Краснодаре, пригласила меня к себе и устроила в сентябре 1961 года станочницей. И так в 2008 году с этого завода я и ушла на пенсию. Приехала на завод после окончания института. Работала экономистом, нормировщиком. Дальше было повышение. Меня назначили главным экономистом. Всю жизнь проработала на заводе. Получила награду «Заслуженный экономист Российской Федерации». Награждена медалью «Ветеран труда». А Виктор мой работал начальником планово-производственного отдела в Краснодарском СМО. Я так хочу сегодня в вашей программе, Виктория, поздравить Виктора с 80-летием. Он у меня самый-самый, самый любимый, самый хороший муж. Его поздравляет и семья Корецких, где главная моя сестра Валентина Григорьевна, племянница Людмила Дмитриевна. Его поздравляют сын сестры Рома, внуки Оля, Настя, их 6 правнуков желают крепкого здоровья и долгих лет жизни. Антонина Григорьевна, как приятно было держать ваше письмо в руках. Я поздравляю вашего любимого супруга Виктора и желаю вам счастья и долгих лет.

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: Это поздравление для дорогих и любимых Яны и Александра Горбачевых из станицы Каневская. Наши родные, солнечные, всегда улыбчивые и самые лучшие. Поздравляем вас с праздником, с днем вашей любви, добра, света, безмерного счастья, тепла, любви и радости.

0: Леночки на Казак ФМ.
1: Для Анны Петровны Горбачевой от внуков Артема, Киры, Арсения, Максима и Дмитрия вот такие строчки в письме. «Бабушка дорогая, здоровья тебе, везения, долголетия. Мы любим тебя очень-очень. Спасибо тебе за доброту, за твои вкусняшки и всегда лучезарную улыбку. А улыбка – это секретный код здоровья. Мы знаем. Твои внуки». Эта песня для вас, Анна Петровна.

лошади бежали не спеша. Я в полглаза искренне дремал, зимний лес тревогою дыша, мне изредка лошадок понукал.

мою любовь. Ты знаешь, я давненько здесь осел, подался в лес в березовые сны. От подлости людской и от страстей, от сплетен городов и суеты. Не то чтоб не издюжил,

0: Любовь мою.
1: Ой. Вареники. Ой. Вареники на Казак-ФМ.
2: Письмо из станицы Смоленска от Галины Ивановны Сластион. С золотой свадьбой она поздравляет друзей Зинаиду Васильевну и Юрия Александровича Вотинцевых. Мы вместе работали в Смоленской автобазе. Зинаида Васильевна в бухгалтерии, Юрий Александрович водителем. Построили дом, вырастили дочерей, помогают растить и учить внуков. У них 2 внука и 2 внучки. У Зинаиды Васильевны и Юрия Александровича много родственников, друзей. Всех они помнят, общаются со всеми, всем уделяют внимание, всем помогают, чем могут. Поздравляем и Зинаиду Васильевну, и Юрия Александровича с золотым юбилеем их союза. Золотая свадьба – золотой союз сердец. Вы – любовь и гордость наша, и семейный образец. Пожелаем вам здоровья, долгих лет, любви сильней, чтобы встретить за застольем и 100-летний юбилей. Кричим горько от всей души. Как мы на радио Казак-ФМ всегда рады вашим датам, сколько бы вы ни прожили. Крепка семья, крепка держава. Пусть будет крепким ваш союз. Говорим мы каждой семье. Совет вам да любовь. Завершена программа «Варенички по вашим письмам». Услышимся сегодня вечером в 18 часов. Берегите себя, берегите друг друга и берегите, ради Бога, вашу любовь. Потому что это важно. До встречи на Казак-ФМ. С вами была ваша Виктория Никитюк. Услышимся.

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши песни на Казак-ФМ.

Zack FM. Дороги радио настрой. И по пути Казак FM с тобой. Казак FM.

невестке: «Галя, ну как там мой сыночек?» «Да как-как? Пьет ваш сыночек, не работает, на диване целый день лежит». «Ох, слава Богу, лишь бы б не болел».

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Крыжичок – белорусский народный танец. Одна из версий перевода слова «крыж» – «дикий сельзень». В крыжичке жених вместе с друзьями прибывает за невестой. По белорусской народной традиции молодые на свадьбе должны танцевать весь день вне зависимости от сезона и погоды. И только потом садятся за столы пировать. Вот и летают парни селезнями вокруг девушек, а те выступают свинками. А еще крыж переводится как крест, что тоже соответствует танцу. Движение участники делают крест-накрест и очень быстро. Словно орнамент плетут парни и девчата под стать костюмом своим, с вышивкой необычной. Танец заводной, озорной, сидеть на месте, когда он начинается, невозможно. Ноги сами в пляс идут и остановиться уже не могут. Ну и пусть что завтра будут болеть, а сегодня пляски требуют до упаду, ведь звучит крыжичок и словно танцует душа белорусского народа.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сидит Микола, обедает. Заходит кум и кричит:
2: Микола, там Жинка твоя новую машину разбила. В хламотень просто.
1: А Микола молча продолжает обедать. Кум говорит:
2: Микола, ты что такой спокойный?
3: Погодь, зараз дуим, побачишь, яка у меня истерика будет.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: добрые соседи.
1: Дай человеку рыбы, ты прокормишь его на один день. Научи его ловить рыбу, накормишь на всю жизнь. Эту мудрую пословицу придумали эскимосы. Народ, который первым в России встречает утро нового дня. В мире живет около 170 тысяч представителей этого народа. И только один эскимос решился навсегда поселиться в Краснодарском крае. Интересно, что название «эскимосы» происходит от индейского слова «эскимо», что переводится как «употребляющий сырое мясо» или «сыроед». Но в разных странах их называют по-разному. В России югыты, то есть настоящие люди, в Канаде инуиты, а в Гренландии плодлиты. Сами же эскимосы называют себя юит, то есть люди. О происхождении эскимосов ученые спорят до сих пор. Самая популярная версия говорит о том, что они относятся к древнейшему населению в Беринговом регионе. Их прародиной, возможно, был северо-восток Азии. Оттуда уже они расселялись на северо-запад Америки через Берингов пролив. На промерзшей земле от Аляски до Гренландии предки нынешних эскимосов жили уже 2000 лет назад. А в России эскимосы сегодня вместе с чукчами делят территорию Чукотского автономного округа. С соседями, кто бы это ни был, и русские, и чукчи, и татарин, и украинец, и эвен, эскимосы живут дружно. Кто побывал в гостях у эскимоса, никогда не забудет его доброжелательность, радушие и доброту. Столетиями жившие в жестких природных условиях, они с молоком матери впитали готовность всегда прийти на помощь человеку, оказавшемуся в беде. И даже случайного гостя обогреть и накормить тем, что есть в доме. Единственное, чего не любят эскимосы, это одиночество. Если доведется эскимосу остаться ненадолго одному, он начинает тихонько петь. О том, что видит, о том, что его беспокоит, о том, на что он надеется и чего ожидает. Эскимосы считают, что песня — это вторая душа, а две души рядом никогда не могут быть одиноки. Добрый!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут платить ЖКХ за уборку территории и выходить на субботник. Это наши соседи могут жаловаться на нехватку парковочных мест, даже не имея автомобиля. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Руслантик, отгадай загадку. Что бодрит тело и окрыляет дух?
1: Это, Петрович, соседи, которые в 2 часа ночи включили музыкальный центр на полную громкость.

0: Знаешь что, Люся, я тебе так скажу. Если твой Виталька говорит, что ты красивая и без той сумочки, о которой ты мечтаешь, и без шикарного букета цветов в руках, так вот знай, ты красивая и без Витальки.
1: Шутки, прибаутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: А вот эта ситуация, знаете, когда муж пьяный домой приходит вечером, прям, ну, такой, ну, сильно такой хорошенький, а жена ему говорит с порога: ай, ай, поглядите на него, напился опять, да? А что за повод-то сегодня у нас был? Сегодня-то какой повод был? А муж отвечает: так это, сегодня же этот, я день железнодорожника отмечал.
2: Так подожди, ты же никакого отношения к железной дороге не имеешь, а?
1: Как это не имею? Возмущается муж. А фамилия у меня какая? Правильно,

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Зацени, зацени, зацени меня. Без любви, без твоей пропадаю я. Я не принц для тебя, но стараюсь же. Зацени,

0: После 40 лет женщина вправе сама решать, сколько ей лет и сколько она весит.
1: Шутки, прибаутки. Хорошо-то как, когда

0: Мы группа «Белое злато».
1: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой».
2: Слушайте нашу новинку на волнах «Камбарда».

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Аля, здорово.
2: Привет.
1: А что такое? Что-то у тебя с лицом не так?
2: Ой, на рыбалке же вчера была с мужем.
1: Да ладно? И что, поймала что-нибудь?
2: Ага. На спиннинг мужу наступила, такого леща поймала.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.
3: Ты только мой, а

0: добрые соседи.
1: Один человек пройдет, след останется. 100 человек пройдет, дорога проложится. Так говорят наши соседи чуваши. Этот народ пятый по численности в стране. Из почти 1,5 миллионов в Краснодарском крае проживает более 4000 чувашей. Если чуваши есть среди ваших соседей, вам очень повезло. Это очень общительные и дружелюбные люди. С древних времен у них сохранился обряд взаимопомощи, у которого есть даже специальное название – ниме. Помочь соседу или родственнику для чувашей – дело святое. Но и попросить о помощи никогда не стыдно. В прежние годы было так. Рано утром глава семьи или специально выбранный человек обходил деревню, приглашая соседей на работу. Все, кто слышит приглашение, приходят на помощь со своими инструментами или орудиями труда. Работа кипит целый день, а вечером хозяева устраивают праздничное застолье. На стол подают пироги, домашние колбасы и напитки. Отдельное почетное место всегда занимает хлеб. Он у чувашей считался и считается священным. Хлеб ценился очень дорого. Отломить кусочек хлеба, посыпать его и съесть, доказывая свою правоту, было самой святой клятвой. Было даже такое поверье: если ты солгал при клятве на хлебе, то рано или поздно беды тебе не миновать. В наши дни далеко за пределами Чувашии славятся национальные пироги. Кукале с крупами и ягодами, пуримеч с овощами и творогом и хуплу – пирог с мясом или рыбой. Хуплу готовят именно к праздничному застолью, но вы можете приготовить его в любой день и позвать в гости соседей чувашей. Чтобы испечь этот чувашский пирог, нужно сначала замесить дрожжевое тесто. А пока оно поднимается, приготовить начинку. Свинину разделать на маленькие кусочки, измельчить лук и нарезать небольшими кубиками картофель. Все эти ингредиенты тщательно перемешать, посолить и поперчить. Из теста раскатать 2 круглых сочня, на один выложить начинку, вторым накрыть и красиво защипать. Полчаса даем на расстойку пирога, затем смазываем хуплу яичным желтком и запекаем в духовке до румяной корочки. Говорят, что особенно вкусным пирог получается с начинкой из гусятины или утятины.
0: Добрые соседи! Казак!

Zack FM. Дороги радио настрой. И по пути Казак FM с тобой. Казак FM.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной? Да сосед толковый! Только наши соседи специально смотрят фото своих одноклассников в соцсетях, чтобы доказать себе, что они еще ничего, не постарели и отлично выглядят. Это наши соседи могут не ходить в фитнес-клуб, ведь у них есть огород. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, мне кажется, тебе надо меньше общаться с голосовыми помощниками.
1: Это почему, Русланчик?
0: Ты вчера своей кошке сказал: окей, Мурка, включи мурчащее настроение.
1: Да ты просто не знаешь, как она успокаивает.

Любо, братцы, 104.9 FM в Ейске.

0: Муж поехал на рыбалку. Сначала сказал на день. Вернулся через три. Рыбу, правда, не привез. А вот рыбку его я нашла.
1: Шутки, прибаутки.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а что появилось раньше, яйцо или курица?
3: А ты сама как думаешь?
0: Курица, конечно, она ведь несет яйца.
3: Нина, на самом деле яйцо появилось на Земле гораздо раньше, чем курица. Только яйцо это было вовсе не куриное. Все дело в том, что яйцеклетка у земных организмов развивалась по-разному. У некоторых она начала расти в размерах. Потом у нее появилась плотная кожица сверху. И, наконец, дошло дело до скорлупы, которой покрыто яйцо. Такие изменения происходили на протяжении многих-многих миллионов лет. Кстати, динозавры несли яйца, и как раз современные птицы и куры тоже произошли именно от них.
0: Курицы от динозавров?
3: А что ты удивляешься? У каждого современного животного есть далекий предок, который жил миллионы лет назад. Считается, что история птиц началась примерно 90 миллионов лет тому назад. Причем у них тогда были зубы, и только через 30 миллионов лет они сменились современным клювом. Вот так со временем древняя птица преобразилась в курицу. Эти изменения произошли в яйце на стадии эмбриона. Из яйца вылупилась курица, которая затем снесла куриное яйцо. Получается, яйцо древнего животного появилось раньше него самого, а яйцо с цыпленком внутри появилось раньше, чем первая курица.
0: Пап, а я знаю, как куриных динозавров звали.
3: Как?
0: Куринозавры!
2: Папа знает.
4: Когда душа поет.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Кубыча.
1: Муж с женой собираются в клуб на танцы. Она, как обычно, часа три собирается, все платья перемерила, выбрала, наконец, гульку какую-то навертела и говорит: «Ну все, вот теперь я готова. Можно

Zac FM. Zac FM.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи жалуются, что никогда не выигрывают в лотерею и при этом никогда не покупают лотерейные билеты. Это наши соседи могут несколько дней при помощи всех возможных инструментов, чертежей и подручных материалов делать поделку ребенку в детский сад. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, не скучай, я на дачу уезжаю.
1: Петрович, понял, а надолго?
0: А я не знаю, вот как теща у нас нагостится и к себе вернется, я сразу домой.

дорогие земляки, казаки и казачки. С вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак-ФМ. И пусть в вашем доме будет достаток, богатство, добро, будет праздник и царит любовь.

Добрый вечер. На радио «Казак-ФМ» начинаются «Варенички по вашим письмам» в студии Виктория Никитюк. Здравствуйте. Напомню, в нашу программу на субботний и воскресный день ваши письма попадают по адресу 350-020, город Краснодар, улица Северная, 279, «Казак-ФМ», «Варенички по вашим письмам». Подчеркиваю, письмо по почте нужно отправить обыкновенным письмом и заранее, за месяц до даты поздравления. Я уже рассказывала вам, что в начале июня получила письма, которые были отправлены на декабрьские выходные. У нас очень много вопросов на радиостанции «Казак-ФМ» к почтовому отделению, которое нас обслуживает. И поэтому я всегда предупреждаю каждого из вас, пишите и отправляйте вашу заявку заранее. Не забудьте написать на конверте, на какое число, на какую субботу или на какое воскресенье ваше письмо. И во сколько, в 12 или в 18 часов. Внутри письма эту информацию либо в начале, либо в самом конце вы повторяете. Такое-то число, суббота, во столько-то. Ну а теперь к вашим письмам. Я приглашаю к радиоприемнику принимать поздравления с днем рождения вас, Валентина Тимофеевна Трофимченко из станицы Привольная. Это письмо отправил нам ваш брат Владимир. К поздравлению присоединяются вся его семья из хутора Труд, все родные и близкие. Желаем, чтобы все мы ценили тебя, друзья, чтобы тобою гордились, чтобы жизнь твоя вечно цвела и цвела, а годы, чтоб счастливо длились. Наша Тимофеевна – замечательная мама и бабушка, хорошая хозяюшка, она надежная и верная подруга. Всегда поможет, поддержит, найдет нужные слова, утешит и обязательно улыбнется. С юбилеем тебя, наша дорогая, светлый наш лучистый человек. Это поздравление звучит для Светланы Павловны Фурсенко. Вас, Светлана Павловна, поздравляют все соседи, родные, близкие, друзья и кумовья. Пусть удача, вдохновение вам сопутствуют всегда. В жизни только крепкого здоровья, уюта, тепла, везения и мира на долгие-предолгие года. Пусть это лето подарит вам радость, лучистые улыбки, хорошее настроение. На сердце пусть будет тепло и уютно. Мы искренне вас любим, обнимаем и целуем. Дорогие именинницы, вас поздравляет и радиостанция «Казак-ФМ». Эта песня для вас. –

0: Ярмарочки на Казак-ФМ.
1: Уже завтра свой профессиональный праздник отметят сотрудники социальной службы. Нам пишет Валентина Шаповалова из Геогинской. К Дню социального работника относимся и мы, наша организация МФЦ. Я сердечно поздравляю своих коллег с праздником, нашего руководителя Светлану Сергеевну Сазонову, всех причастных к этой очень человечной, милосердной профессии. Работать с людьми, уметь найти подход к пожилому человеку, да и к молодому тоже. Не всегда просто. Я желаю вам, дорогие коллеги, здоровья, чтобы не подводило. На сердце пусть будет спокойно и светло. И пусть ваш путь освещает ваша любимая звезда. Ну и солнышко, конечно. Успехов в работе, хорошей зарплаты, чтобы дома всегда было уютно и вас ждали и любили. Удачи и процветания. С праздником!

0: Леночки на Казак ФМ.
1: Этот музыкальный привет звучит для коллектива детского сада «Станица Привольная». Для дорогих коллег. Пусть ваши глаза счастьем светятся. Люди светлые, добрые встретятся. Здоровья, везения вам и много-много радостей. С уважением, ваша коллега.

0: Подарки на Казак ФМ.
1: Для дорогой именинницы, уважаемой Нины Викторовны Мартыновой, звучит поздравление с юбилейным днем рождения. Пусть счастье и удача вас не покидают, здоровье пусть не убывает. Ярких, прекрасных, светлых дней искренне желаем в ваш личный, теплый, славный юбилей. Не грусти, что уже не 17. В каждом возрасте прелесть своя. Важно в жизни уметь улыбаться, чтоб родные и друзья окружали тебя. Мы благодарим тебя за доброту. Пусть хранит тебя Господь. С юбилеем! Все жители хутора Труд.

0: вновь поднималась.
1: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
2: И еще одна песня звучит в нашей программе для вас, Нина Викторовна Мартынова из хутора «Труд». В этом письме вас благодарят за то, что вы человек с большим сердцем. Нина Викторовна, поздравляем вас от радиостанции «Казак-ФМ». Пусть в жизни случаются только добрые, яркие и радостные события. Пусть годы ваши будут долгими и счастливыми.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Новиковы поздравляют всех своих друзей, всех друзей по радиостанции Казак ФМ с Международным днем друзей. Аристотель написал, читаю я строчки письма: «Друг – это когда одна душа, живущая в двух телах. Дружба – величайшая социальная и нравственная ценность. С праздником всех, дорогие наши, любимые! Желаем вам, чтоб жилось, как пелось, припеваючи жилось. И если вам чего-то захотелось, чтоб обязательно сбылось». Музыкальный привет нашим замечательным друзьям по радиоэфиру «Казак ФМ». Семьям Кривопуска, Шаповаловых, Безродных, Ивановых. Всем тем, кто сейчас с нами на любимой волне. Мы желаем вам энергии, душевных сил. Такими и дальше оставайтесь. И почаще улыбайтесь. С Международным днем друзей!

0: Шуточки на Казак ФМ.
1: Каневчане, приволяне и трудовчане отправляют за ленточку свой музыкальный привет в нашей программе. Дорогие наши мужчины, наши славные защитники, ангела вам, хранителя каждому. Вы наша гордость и достояние. Храни вас Бог, ребята. А мы вас ждем, любим, обнимаем. До скорого!

0: штучки на Казак-ФМ.
1: В программе звучит поздравление с наступившим летом для вас, Ирина Ивановна Брихара из Новороссийска. Ирина, это письмо с любовью написала для вас тетя Женя, а Лидочка с семьей присоединяются. Самой светлой радости желаем. Пусть сияет солнце в небе ясном, каждое мгновение согревая. Славных дней, удачи, процветания. Пусть успехи детей и внуков радуют почаще. И судьба исполнит все желания.

не только в день рождения. К моему приветствию присоединяется твой муж Василий, дочь Юля, зять Николай, сын Богдан, мама и папа, кудиновы, сестра, брат, сваты Шубины, кумовья и вся семья Банник, Лысенко, Старковы и Панкруш.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Это письмо прилетело из села Краснопартизанского. Его написала Валентина Николаевна Шевченко. Валентина Николаевна приветствует любимого мужа в нашей программе. Моему Васе 83 года. Дорогой мой, наш любимый, как любит тебя вся семья, наши дети и внуки, правнуки. Мы хотим пожелать тебе здоровья и счастья. 27 ноября мы с мужем отметили 60-летие со дня свадьбы. Как быстро годы пролетели. Вот тебе, мой любимый, 83. Слегка виски посидели. Но я всегда так счастлива, что ты рядом, и мы любим друг друга. Так же, как много лет назад. Любимый, спасибо тебе за добрую душу и теплое слово. За то, что не видела в жизни плохого. Вася, люблю тебя. Мой дорогой, в этой программе хочу пожелать тебе здоровья, ведь часто его не хватает. Удачи желаю. Пусть она приходит почаще. И просто желаю любимому мужу большого счастья. Целую тебя. Твоя жена Валентина. Валентина Николаевна, какое замечательное письмо вы прислали в программу. Приветствуем вашего супруга, желаем и вам, и ему крепчайшего здоровья, любви, жить в мире и согласии еще долго-долго. А наша программа подошла к завершению. Я, Виктория Никитюк, очень жду ваших писем, вот так же написанных от руки, с рассуждениями, с искренними признаниями, с какими-то интересными, порой грустными, а иногда и забавными, смешными историями. Пишите. 350-020, город Краснодар. Улица Северная, 279. До свидания и берегите себя, берегите друг друга и берегите, ради Бога, вашу любовь, потому что это важно. До встречи!

Зак ФМ. Зак ФМ.

плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

Я про товарища дружка, а только рядом нет его. Верно, друга, как

Как только рядом нет его, верно, друга казачка, ой, ночью вашего

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Чатхан — это струнный щипковый музыкальный инструмент Хакасии. Изначально его выдалбливали из цельного куска кедра или сосны. Более поздние варианты стали сколачивать или склеивать из отдельных досок. На ранние чатханы натягивали всего 3 или 4 струны, которые изготавливали из конских волос. Со временем их число возросло до 6-7, а материалы заменили на более прочные и долговечные – медь, латунь, сталь. На чатхане играли, сидя на стуле. Реже располагались на полу, на большом куске войлока или на кожаной подстилке, поджав под себя ноги. Игра на чатхане у хакасов сопровождается хаем – гортанным пением. Это традиционное вокальное искусство. Под его аккомпанемент исполняли один из самых главных жанров хакасского фольклора – героические сказания. Хакасы относились к музыкальному инструменту как к живому существу. Например, певец Хайджи перед тем, как начать исполнение, символически угощал чатхан чаркой с вином, чтобы сердце и голос инструмента не исчезали и находились с ним на протяжении всей песни. В старину чатхан звучал почти в каждой юрте. Он был неотъемлемой частью жизни, обычаев и обрядов. Его звуки сопровождали человека всю его жизнь. И сегодня чатхан остается душой хакасского народа.

0: Один мужик спрашивает другого: «Вань, ты, говорят, недавно женился?»
1: «Женился».
0: «А чё?»
1: «Да чё, чё?
0: Надоело по столовкам бегать. А сейчас?»
1: «А сейчас нравится».
2: Шутки, прибаутки.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Значит так, запомните, женщины, храбрость, отвага и решительность – вот три признака настоящего крепкого мужского опьянения.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Как в доброй сказке, где герои помогают друг другу, так и в жизни сила нашей страны в согласии разных народов, в мудрости их предков, в красоте их языков и обычаев. Мы собрали воедино сказания разных народов России и воплотили в проекте «Сказочное время». Усаживайся поудобнее, малыш. Мы начинаем.
2: Кабардинская народная сказка «Как человек победил всех зверей». Было это давным-давно, когда на земле только-только появились люди и звери. Вот и решили звери каждому определить свое место. Ты, рыба, будешь жить под водой. Ты, паук, будешь днем и ночью плести паутину. Ты, волк, будешь жить в лесу и пугать зверей. А ты, лев, самый сильный, будешь царем зверей. Стали думать, кому отдать ум и хитрость.
3: Ум и хитрость надо отдать человеку,
2: сказал лев.
3: Я всегда справлюсь с человеком, ведь у меня будет сила.
2: Так было определено место каждого на земле. Однажды собрались звери в лесу. Вдруг слышат стук топора. Видят, человек рубит дерево.
3: На этом первом человеке я испытаю свою силу,
2: прорычал лев.
3: Сейчас я его съем.
2: Громко рассмеялся человек.
3: Над чем ты смеешься, маленький человек? Я пришел съесть тебя.
4: Я смеюсь над твоей глупостью. Я пришел, чтобы помочь тебе, а ты хочешь меня съесть. У тебя всегда будет много врагов, ведь ты силен и могуч. Когда враги станут преследовать тебя, тебе понадобится укромное место, где ты сможешь спрятаться. Вот я и хочу помочь тебе сделать укрытие.
3: Я не знал этого,
2: сказал лев.
3: Хорошо, сделай для меня доброе дело.
2: И человек принялся за работу. Он сколотил огромную-огромную клетку.
4: «Взгляни, царь зверей, что я построил для тебя!»
2: сказал человек и велел льву войти в клетку. Вошел лев в клетку и спрашивает.
3: «Ну что, не видно меня?»
4: «Убери хвост, тогда не будет видно!»
2: ответил человек. Лев убрал хвост, а человек быстро захлопнул дверь клетки.
4: «Видишь, царь зверей, одной силой ничего не сделаешь, если у тебя нет ума!»
2: Понял лев, что человек победил его. Заревел лев, стал звать на помощь зверей, а звери в страхе разбежались. Тот, кто смог победить царя зверей льва, легко справится и с нами, говорили они. Так человек своим умом победил всех зверей. Вот такая история, малыш. А теперь время сказочных снов. Закрывай глазки и засыпай. Доброй ночи. Спи.

0: Программу подготовили сказочные ведущие Алексей Орлов и Анастасия Нагайкина. Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ сказочное время.
1: Грузинская народная сказка «Один заработанный рубль». У одного человека был очень ленивый сын. Ничего он не хотел делать, ни одного пятака заработать не мог. Кормил его отец, поил, пока мог, только состарился. Захворал, невмоготу ему стало. Слег старик в постель, позвал жену и говорит:
2: «Все свое имущество передам кому чужому. Ничего сыну не оставлю. Лентяй он, ни к чему не годный, рубля заработать не может».
1: Обидно стало матери, заступилась она за сына. «Как это он рубля заработать не может?» А муж стоит на своем.
2: «А ну, если может, пусть пойдет, заработает рубль. Все имущество ему оставлю».
1: «Хорошо», сказала жена. Пошла она к сыну, дала ему рубль и научила: «Уйди куда-нибудь до вечера, а вечером придешь, отдашь этот рубль отцу и скажешь, что ты сам его заработал». Так и поступил сын. Пришел вечером к отцу, принес этот рубль и говорит:
2: «Фух, совсем извелся из-за этого рубля, с трудом заработал».
1: Взял отец рубль, понюхал и бросил его в камин.
2: «Это не ты заработал»,
1: сказал он сыну. Засмеялся сын и ушел. Что делать матери? Дала она ему еще один рубль. «Пойди хоть целый день ходи без дела, а к вечеру пробеги версты две, чтоб вспотеть. Войди к отцу и скажи: потом заработал этот рубль». Так и поступил сын. Прибежал он вечером уставший, вспотевший, вбежал к отцу и говорит:
2: «Видишь, отец, весь я в поту, трудно достался мне этот рубль».
1: Взял отец рубль, понюхал и бросил его в камин.
2: «Не обманешь меня, сынок, не ты заработал эти деньги».
1: Сын ухмыльнулся, махнул рукой и ушел. Поняла мать, плохо дело. «Видишь, сынок, не обмануть его нам. Придется тебе самому поработать. Пойди, поработай. Ну, хоть по 3 пятака в день заработаешь. И то в неделю рубль наберешь. Принеси его отцу». Поверит. Послушался он наказа матери. Пошел и вправду целую неделю работал. Кому что сделал, кому что перенес. Набрал так один рубль и принес его отцу. Понюхал эти деньги старик, да и бросил в камин. Не выдержал сын, бросился к камину. Голыми руками выгреб из огня свои честно заработанные денежки.
2: «Помешался ты, отец! Целую неделю трудился я, гнул спину из-за этих денег, а ты в огне их жжешь!»
1: Сказал тогда отец.
2: «Вот теперь-то верю я, что ты сам этот рубль заработал. Сердце у тебя за него заболело. Видишь, сынок, как трудно самому заработать деньги. Будешь работать, будешь и иметь. А не будешь работать, с голоду умрешь».
1: С такими словами отец завещал сыну все свое имущество, а сам ушел туда, откуда не возвращаются. На том и сказки конец. А теперь всем малышам пора ложиться в свои кроватки и засыпать. Ярких вам сновидений!

0: Согласитесь, девочки, слово «распродажа» – это страшная сила. Именно она дает нам возможность купить платье на пару размеров меньше или туфли на пару размеров больше.
1: Шутки, прибаутки. Хорошо-то как. Когда...

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Пришел мужик в роддом. Ему медсестра выходит и говорит: у вас мальчик, 3700. Тот говорит, доставая кошелек: ух ты, недорого.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Привет, казаки! Привет, кубанцы! С вами я, Ольга Зарубина. Слушайте радио «Казак-ФМ» и пусть в ваших домах всегда живет мир да любовь.

больною. Пулей дуры человек, это жить не сдавать.

А пока в поле дым, да и снег лежит.

0: Ну не плачь. Ну здорово, что ли, Вась?
1: Дороги радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак-ФМ» душевного тепла, мира, добра, счастья! Люба земляки!

0: транзитний твой вокзал.
1: Люба, братцы, 104.9 FM

Зак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

Zack FM. Дороги радио настрой. И по пути Казак FM с тобой. Казак FM.

пропастью во ржи. Видел сон, где ты жена. Видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была.

0: берегла, на пороге ночка печальная.
1: Люба, братцы, 102,9 FM в Армавире.

0: как же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши песни

0: по пути с Казак FM. Казак FM.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
0: «Казак ФМ». Эх, братцы!
2: Привет, я Мирап Амзоев. Слушайте на радио «Казак FM» мою новую.